китайской страны. Пишет. Автомобили. Майхно оранжно товарно возило. Автомобили. M5. Знак за отрожки возичка и колеса. Наспроти нему M4. Солнце блещи. Прикрито е с танко куприно светлих просонних облаков. Звук трамвая в завою. Prazna cesta, brez avtomobila, pešca, kolesarja. Drevesa noče obalja.